Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: на вкус.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

приходи, если просто устал. Кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно, дела.

0: тебя съем.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

помочь всем святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: мой родной, и тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: нету.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: люблю я.
1: Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z ЖК СЭТ «Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Устроим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: и напишет. Кто-нибудь помянет нас с тобой. Кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: это почти приговор.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Сет».

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья. Ты знаешь.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Тихвин – старинный город Ленинградской области. Согласно летописям, в 1383 году на берегах реки Тихвинки явилась чудотворная икона Божьей Матери. Благодаря этому событию возникло поселение Пречистенский погост, а Тихвинская икона стала одной из охранительниц русского государства.
2: В XVI веке на территории погоста возвели Успенский собор, Тихвинский Богородицкий мужской и Веденский девичий монастыри. Они стали не только религиозными центрами, но и порубежными крепостями на русско-шведской границе.
1: Тихвинцы участвовали в войнах со шведами и турками. Во время Отечественной войны 1812 года в составе новгородского ополчения доблестно сражалась Тихвинская дружина. Во время Первой мировой – Тихвинский пехотный полк.
2: Город дважды оказывался захваченным врагами. В начале 17 века и в годы Великой Отечественной войны.
1: В сентябре 1941-го Тихвин стал прифронтовым. Его жители копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. Только за август было организовано 9 посадочных площадок для самолетов.
2: В первые дни войны в ряды Красной Армии, в народное ополчение и в истребительный батальон ушло большинство мужчин призывного возраста. В октябре 1941 года в Тихвине была сформирована сеть из 8 подпольных комсомольских групп. Создано 6 партизанских отрядов.
1: В Тихвинском районе располагалось 55 медицинских учреждений. В самом городе было 20 госпиталей. Горожане помогали в их обустройстве и уходе за ранеными. Дополнительно открылись многочисленные детские сады для вывезенных из Ленинграда детей.
2: Через город проходили ЖД-составы с продовольствием, а в тыл шли эшелоны с эвакуированными и ранеными. Днем и ночью тихвинские железнодорожники, несмотря на бомбежки, несли боевую вахту. Вместо разрушенных путей прокладывали запасные, на которых формировались поезда с боеприпасами и продовольствием для блокадного Ленинграда. Безостановочное движение эшелонов обеспечивалось даже тогда, когда линия фронта почти вплотную приблизилась к Тихвину.
1: 16 октября немецко-фашистские войска перешли в наступление. Вражеская ударная группировка встретила упорное сопротивление войск 4-й и 52-й армий. Но силы были неравны. В последних числах октября противник усилил натиск и 8 ноября захватил Тихвин.
2: Фашисты ликовали. Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не сумеет прорваться через созданные линии,

0: Билл Гитлер, выступая в Мюнхене в день захвата города.
1: Во время оккупации в Тихвине действовало подполье, большую часть которого составляли дети и подростки. Из воспоминаний одного из них, Павла Светлова.
2: «Однажды вышли на Советскую улицу, к кинотеатру, и вдруг остолбенели. Мы увидели впервые в жизни виселицу. Была повешена женщина, а на груди у нее надпись. Она помогала раненым красноармейцам».
0: Ее звали Елизавета Андреева, работница лесопильного завода, казненная за милосердие.
1: Но город не сдавался. Не сидели сложа руки наши войска. Несмотря на тяжелое положение под Москвой, советское командование перебросило на Тихвинское направление дополнительные силы. Упорными боями защитники города обескровили врага, не допустив его выхода на реку Свирь и к Ладожскому озеру. 12 ноября началось контрнаступление.
0: Ранним утром 9 декабря Тихвин был освобожден. Цена победы была очень высокой. За время оборонительной и наступательной операции с сентября по декабрь 41 года потери наших войск убитыми, пропавшими без вести, ранеными составили почти 90 тысяч человек.
1: 7 войсковых частей и соединений Красной Армии за Тихвинскую операцию были удостоены Ордена Красного Знамени. В боях за город 9 человек получили звание Героя Советского Союза.
0: Несмотря на непродолжительную оккупацию, которая длилась месяц, Тихвин сильно пострадал. Были разрушены и сожжены более 60% зданий. Все больницы, школы, телефонные станции, магазины и бани, мебельная фабрика и другие промышленные предприятия. Разграблены музеи и церкви.
1: После освобождения началось восстановление города и района. Особое внимание уделялось лесозаготовительной промышленности, ремонту железной дороги, шоссейных путей, сельскому хозяйству.
0: С освобождением Тихвина путь доставки грузов в осажденный Ленинград сократился в 6 раз. Благодаря восстановленной железной дороге удалось подвозить больше продовольствия, боеприпасов и топлива почти к самому Ладожскому озеру.
1: В годы Великой Отечественной войны из Тихвина на фронт было призвано около 20 тысяч человек. Только каждый второй из них вернулся домой.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Память о Великой Отечественной войне увековечена в названиях 19 тихвинских улиц.
1: В 2016-м на привокзальной площади появился памятник невинно убиенным детям. Эта трагедия произошла 14 октября 1941 года. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, 2 эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим.
0: В результате бомбежки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад. Из-за пламени к составам нельзя было подойти несколько часов. Тогда, спасая детей и раненых, отдали свои жизни все тихвинские пожарные. Точного числа погибших в тот день не знает никто.
1: Памятник представляет собой 4-метровую гранитную плиту. На лицевой стороне мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей женщины и упавшего на раскуроченные рельсы плюшевого медвежонка, символа потерянных детских жизней.
0: На оборотной стороне памятника копия фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал. Под фотографией стихотворение Анатолия Молчанова. Они были уже далеко от блокады. венчает композицию мозаичная тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.
1: Есть на Тихвинском кладбище, старом, зеленом, место памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняют знамена. Рвет минута молчания салют оружейный. А в другой стороне, в скромной, братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчим возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. «Мама! Мама! Приезжай! Забери нас отсюда! Мы близко!»

0: указом президента России 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.

0: гостя.
1: Никуда, никуда, но знай, что где-то там кто-то ищет тебя среди дождя.
2: Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Никто воевать не умел, никто помирать не хотел, никто. А когда началось, никто не хотел, а пришлось сперва. Не в лад, не в попад, ать два. Брест, Сталинград, ать два. Пыль да песок на восток, на восток, на восток. А дорога на Берлин –

На фронте никак, когда просит песен душа, безотказен затвор ППШ. А дорога на Берлин — это пролитая кровь, а дорога на Берлин — это слезы и любовь.

0: Никто,
1: никто
0: не умел воевать,
1: не умел.
0: Никто,
1: никто
0: не хотел помирать,
1: не хотел.
0: Никто. А когда началось

0: Сирота у победы, 100 отцов поражение. Сирота.
1: Крепкий тыл. Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В прошлом выпуске супруги рассказали о том, как стали помогать бойцам, почему пришлось выехать в ПВР и как волонтеры вывозили людей из-под обстрелов. И мы продолжаем нашу беседу. Марина, расскажите о своем сыне.
3: Сын служит с 22-го года. Он пошел на срочную службу. Его забрали в июне. В январе поступил звонок. «Мам, я хочу остаться по контракту».

0: Мне немножко спокойней. Здесь более опасно, наверное, чем там.
1: Когда вы начали помогать, так же, как и у всех людей, окружающие, скорее всего, разделились на два лагеря, да? Одни говорили, зачем вам это нужно, вторые пошли вместе с вами. Каких людей было больше в вашем окружении?
0: Мне все родные меня поддержали. То, чем я занимаюсь. Зачем ты рискуешь своей жизнью? Зачем тебе это надо? Можно жить спокойно, спать спокойно. А я не могу.
1: Они спят спокойно?
0: Я не могу сказать, спят они спокойно или нет, но они сидят в своих домах. Они не в окопах.
2: Наверное, к сожалению, спать спокойно, даже не относясь, будем говорить так, положительно к этому происходящему, они не спят спокойно. Но делают вид, что... У них все
1: никогда не было у них желания присоединиться к вам, как-то помочь.
0: Некоторые меняют свое мнение. Много же слухов ходят о том, что вот, да они там получают, ребята, такую огромную зарплату, угу. Да у них там все хорошо. Я всегда говорю так: пойди в поле, возьми с собой деньги и купи там то, что тебе необходимо. Форма, поесть, обуться и так далее. Даже той воды. Где ты в поле это все возьмешь? У тебя будут деньги, но нет комфортных условий, как у тебя дома. Ты дома спишь на диване, пьешь горячий кофе, а там нет. Хорошо, если у ребят в окопах есть вода, не говоря уже о еде. Для них иногда глоток воды – это все. То есть у них нет тех условий, которые есть у нас. И каждое утро мы в группе пишем «Доброе утро». Мы желаем солдатам силы духа, крепости, крепких ангелов-хранителей, выдержки. И благодарим за то, что мы утром проснулись в своих домах. И в конце подписываем «С Богом в новый день».
1: Ночью было очень громко.
0: Да, очень большое количество дронов, особенно на оптоволокне. К сожалению, бьют грузовые машины, фуры, газели. И я думаю, им без разницы, кто там. Гражданский, старик, к примеру, женщина будет сидеть за рулем, потому что есть же у нас водители и женщины, угу. То есть я встречала таких, которые работают на фуре. Они не выбирают. Для них просто цель автомобиль.
1: Вы рассказывали, что пока ехали к нам в Белгород, видели последствия
0: ночных атак. Да, сегодня утром ночной атаки вот было два автомобиля разбиты именно кабины.
1: Дроны целятся непосредственно
2: это
1: в кабину.
2: Это на пути движения в сторону Белгорода в городе. И на выезде из города.
1: При этом нужно сказать, что в Белгородской области работают подразделения, которые эти дроны сбивают. И большинство, несмотря на вот этот масштаб дронов, которые летят, их же очень много сбивают и возле границы, и чуть-чуть подальше. И вот если бы не было этих парней, не было их работы, то...
0: У нас бы было большое количество
1: жертв. Большое количество, да.
0: К сожалению, да. Единственное, когда дрон на оптоволокне, мы только можем определить его по звуку и передаем друг другу по рации, что вот там-то слышно дрон. И вот по этой цепочке, к примеру, кто-то успевает даже остановиться, переждать, спрятаться.
1: Как вы передвигаетесь по своему населенному пункту?
0: В прошлом году мы купили автомобильную рацию, потому что у нее радиодействие намного больше, чем у маленькой рации. И прежде чем выехать, всегда делаем запрос. Например, от одной точки до второй, как небо. Подскажите, пожалуйста. Смотрим по чатам. Если связь недоступна с чатом, ну, бывает такое часто, что нет интернета. Угу. И рация – это единственное средство, по которому мы можем узнавать друг у друга, чистое небо или нет.
1: Ловит ли радио Белогорье и радио Z?
0: Да.
2: Большую часть города, можно сказать, ловит.
0: У нас, к сожалению, разбиты несколько вышек, и они продолжают это делать. Бьют, конечно, и по подстанциям. У нас было вот такое вот недавно, что люди по трое суток без света. Они одну подстанцию, потом вторую. То есть они понимают, что сейчас выбьешь свет, допустим, вышку, люди без связи, без света, и для них это светлый коридор заходить. Но стараются, спасибо нашим электрикам, спасибо нашим бойцам, которые сопровождают их. Они чинят, несмотря на такие тяжелые условия. Автобусы у нас передвигаются с сопровождением. Вы, может, слышали, у нас было несколько случаев, когда дрон бил по автобусу, и там погибли люди. И был случай, когда вот боец один, Тор, если я не ошибаюсь, его позывной. Он прикрыл с собой женщину.
1: Молодой парень.
0: Да. Знаете, когда возили ребенка в Купино,

0: школу. Это дорога смерти. Нам нужно проскочить туда и оттуда. А мы еще с ребенком. С помощью рации. Потому что дистанционное обучение для маленького ребенка, которого начальная школа, если она сейчас не познает азы, дальше будет тяжело. Туда проехали нормально, оттуда едем. Буквально вот мы переждали пару минут в Добром. То, что там дрон. Они кричали: «Нежеголь, дрон». Ребята с Белгорода ехали на работу и не успели в Нежеголе выскочить. Дрон ударил машину, и один погиб на месте. А на следующий день там погиб боец, тоже 33 года, молодой парень.
1: И на том же месте, где погиб рабочий. Ну, практически, можно сказать, на глазах. Мы спускались с горы, и видим, машина дымится, и лежит человек возле машины уже в бессознательном состоянии.
0: У нас в машине три аптечки. То есть на каждого члена семьи аптечка, где жгуты, бинты и все такое. Вот. Иногда бывает, вот случается что-то, подлетаешь, помощь нужна. Ну, бывает, оказывает, а бывает уже помощь.
1: То поздно есть, пришло.
0: Да. Бывают такие ранения, когда несовместимо с жизнью.
2: А продолжим нашу беседу мы в следующем выпуске. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги из Ржевки Шебекинского района Марина и Роман. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток Кула 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровкино строителей.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Танк подбит, танк разбит.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
9: Давайте вернемся в ваше детство.
10: Давайте.
9: Каким вы были?
10: Хулиганом самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
9: Какие отношения с мамой у вас были?
10: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было Друцей Светланы Александровны. Это моя мама.
9: Вас воспитывала бабушка также?
10: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которую родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
9: Как вы на СВО попали?
10: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня было первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел два ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После

0: я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родители, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником. Есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый. Но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить. Вот.
1: Скажите, как ногу потеряли?
0: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. Одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею, руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопов, у него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парень. Только после офицерского училища. Он на передке на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал и разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
1: Ваша мама живет в вашем сердце.
0: Всегда, да, в голове, в сердце.
1: А что бы вы ей сказали сейчас?
0: Прости, мам. Я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
2: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: пред иконою стою, с надеждой в небо я смотрю.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Z» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце. Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд.

Нам смуту нес кичливый лях. Ты бил в набат и всех в один собрал кулак. Мотив простой: смотреть врагу всегда в лицо. Единый строй —

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Радио З. Мы едины и непобедимы.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и к

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов, 169,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Без помех к успеху.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Зет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 8 августа, в нашем регионе сохраняется ясная, жаркая погода. Возможен небольшой дождь, ветер северный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 31 градуса тепла. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Тихвин. Старинный город Ленинградской области. Согласно летописям, в 1383 году на берегах реки Тихвинки явилась чудотворная икона Божьей Матери. Благодаря этому событию возникло поселение Пречистенский погост, а Тихвинская икона стала одной из охранительниц русского государства.
2: В XVI веке на территории погоста возвели Успенский собор, Тихвинский Богородицкий мужской и Веденский девичий монастыри. Они стали не только религиозными центрами, но и порубежными крепостями на русско-шведской границе.
1: Тихвинцы участвовали в войнах со шведами и турками. Во время Отечественной войны 1812 года в составе новгородского ополчения доблестно сражалась Тихвинская дружина. Во время Первой мировой – Тихвинский пехотный полк.
2: Город дважды оказывался захваченным врагами. В начале 17 века и в годы Великой Отечественной войны.
1: В сентябре 1941-го Тихвин стал прифронтовым. Его жители копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. Только за август было организовано 9 посадочных площадок для самолетов.
2: В первые дни войны в ряды Красной Армии, в народное ополчение и в истребительный батальон ушло большинство мужчин призывного возраста. В октябре 1941 года в Тихвине была сформирована сеть из 8 подпольных комсомольских групп. Создано 6 партизанских отрядов.
1: В Тихвинском районе располагалось 55 медицинских учреждений. В самом городе было 20 госпиталей. Горожане помогали в их обустройстве и уходе за ранеными. Дополнительно открылись многочисленные детские сады для вывезенных из Ленинграда детей.
2: Через город проходили ЖД-составы с продовольствием, а в тыл шли эшелоны с эвакуированными и ранеными. Днем и ночью тихвинские железнодорожники, несмотря на бомбежки, несли боевую вахту. Вместо разрушенных путей прокладывали запасные, на которых формировались поезда с боеприпасами и продовольствием для блокадного Ленинграда. Безостановочное движение эшелонов обеспечивалось даже тогда, когда линия фронта почти вплотную приблизилась к Тихвину.
1: 16 октября немецко-фашистские войска перешли в наступление. Вражеская ударная группировка встретила упорное сопротивление войск 4-й и 52-й армий. Но силы были неравны. В последних числах октября противник усилил натиск и 8 ноября захватил Тихвин.
2: Фашисты ликовали. Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не сумеет прорваться через созданные линии, заявил Гитлер, выступая в Мюнхене в день захвата города.
1: Во время оккупации в Тихвине действовало подполье, большую часть которого составляли дети и подростки. Из воспоминаний одного из них, Павла Светлова.
3: Однажды вышли на Советскую улицу, к кинотеатру, и вдруг остолбенели. Мы увидели впервые в жизни виселицу. Была повешена женщина, а на груди у нее надпись. Она помогала раненым красноармейцам.
2: Ее звали Елизавета Андреева, работница лесопильного завода, казненная за милосердие.
1: Но город не сдавался. Не сидели сложа руки наши войска. Несмотря на тяжелое положение под Москвой, советское командование перебросило на Тихвинское направление дополнительные силы. У упорными боями защитники города обескровили врага, не допустив его выхода на реку Свирь и к Ладожскому озеру. 12 ноября началось контрнаступление.
2: Ранним утром 9 декабря Тихин был освобожден. Цена победы была очень высокой. За время оборонительной и наступательной

0: Он сильно пострадал. Были разрушены и сожжены более 60% зданий. Все больницы, школы, телефонные станции, магазины и бани, мебельная фабрика и другие промышленные предприятия. Разграблены музеи и церкви.
1: После освобождения началось восстановление города и района. Особое внимание уделялось лесозаготовительной промышленности, ремонту железной дороги, шоссейных путей, сельскому хозяйству.
0: С освобождением Тихвина путь доставки грузов в осажденный Ленинград сократился в 6 раз. Благодаря восстановленной железной дороге удалось подвозить больше продовольствия, боеприпасов и топлива почти к самому Ладожскому озеру.
1: В годы Великой Отечественной войны из Тихвина на фронт было призвано около 20 тысяч человек. Только каждый второй из них вернулся домой.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. Память о Великой Отечественной войне увековечена в названиях 19 тихвинских улиц.
1: В 2016-м на привокзальной площади появился памятник невинно убиенным детям. Эта трагедия произошла 14 октября 1941 года. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, 2 эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим.
0: В результате бомбежки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад. Из-за пламени к составам нельзя было подойти несколько часов. Тогда, спасая детей и раненых, отдали свои жизни все тихвинские пожарные. Точного числа погибших в тот день не знает никто.
1: Памятник представляет собой 4-метровую гранитную плиту. На лицевой стороне мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей женщины и упавшего на раскуроченные рельсы плюшевого медвежонка, символа потерянных детских жизней.
0: На оборотной стороне памятника копия фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал. Под фотографией стихотворение Анатолия Молчанова. «Они были уже далеко от блокады». Венчает композицию мозаичная тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.
1: Есть на Тихвинском кладбище, старом, зеленом, место памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняют знамена. Рвет минуту молчания салют оружейный. А в другой стороне, в скромной братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчим возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. «Мама! Мама! Приезжай! Забери нас отсюда! Мы близко!»

0: указом президента России 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Напиток «Кола» 1,5 литра, 109,90. Окорок копченый 300 граммов. 169,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В прошлом выпуске супруги рассказали о том, как стали помогать бойцам, почему пришлось выехать в ПВР и как волонтеры вывозили людей из-под обстрелов. И мы продолжаем нашу беседу. Марина, расскажите о своем сыне.
2: Сын служит с 22 года. Он пошел на срочную службу. Его забрали в июне. В январе поступил звонок. «Мам, я хочу остаться по контракту». Для меня был это шок. Ну, моя задача была поддержать ребенка. Я ни в коем случае не хотела вставлять палки в колеса, потому что я понимала, если я скажу «нет, сыночек, не надо», а вдруг он потом придет и скажет: «Мам, а вот я хотел быть военным, а ты мне не дала». Поэтому я его поддержала. Говорю: «Хорошо, это твое решение, ты взрослый, самостоятельный. Скажешь «хочу быть военным», значит, моя задача – ждать».
1: Изменился ли он за это время?
2: Да, у него уже семья, у него уже доченька, которой вот годик недавно был. С одной стороны, я переживаю, но мне немножко спокойней. Здесь более опасно, наверное, чем там.
1: Когда вы начали помогать, так же, как и у всех людей, окружающие, скорее всего, разделились на два лагеря, да? Одни говорили: «Зачем вам это нужно?», вторые пошли вместе с вами. Каких людей было больше в вашем окружении?
2: Не все родные меня поддержали. То, чем я занимаюсь. Зачем ты рискуешь своей жизнью? Зачем тебе это надо? Можно жить спокойно, спать спокойно. А я не могу.
1: Они спят спокойно?
2: Я не могу сказать, спят они спокойно или нет, но они сидят в своих домах. Они не в окопах.
3: Наверное, к сожалению, спать спокойно, даже не относясь, будем говорить так, положительно к этому происходящему, они не спят спокойно, но делают вид, что у них все
1: никогда не было у них желания присоединиться к вам, как-то помочь.
2: Некоторые меняют свое мнение. Много же слухов ходят о том, что вот, да они там получают, ребята, такую огромную зарплату, да у них там все хорошо. Я всегда говорю так: пойди в поле, возьми с собой деньги и купи там то, что тебе необходимо. Форма, поесть, обуться и так далее. Даже той воды. Где ты в поле это все возьмешь? У тебя будут деньги, но нет комфортных условий, как у тебя дома. Ты дома спишь на диване, пьешь горячий кофе, а там нет. Хорошо, если у ребят в окопах есть вода, не говоря уже о еде. Для них иногда глоток воды – это все. То есть у них нет тех условий, которые есть у нас. И каждое утро мы в группе пишем «Доброе утро». Мы желаем солдатам силы духа, крепости, крепких ангелов-хранителей, выдержки. И благодарим за то, что мы утром проснулись в своих домах. И в конце подписываем «С Богом в новый день».
1: Ночью было очень громко.
2: Да, очень большое количество дронов, особенно на оптоволокне. К сожалению, бьют грузовые машины, фуры, газели. И я думаю, им без разницы, кто там. Гражданский, старик, к примеру, женщина будет сидеть за рулем, потому что есть же у нас водители и женщины. То есть я встречала таких, которые работают на фуре. Они не выбирают. Для них просто цель – автомобиль.
1: Вы рассказывали, что пока ехали к нам в Белгород, видели последствия
2: ночных атак. Да, сегодня утром ночной атаки вот было два автомобиля, разбиты именно кабины.
1: Дроны целятся непосредственно в кабину.
3: Это на пути движения в сторону Белгорода, в городе. И на выезде из города.
1: При этом нужно сказать, что в Белгородской области работают подразделения, которые эти дроны сбивают. И большинство, несмотря на вот этот масштаб дронов, которые летят, их же очень много сбивают и возле границы, и чуть-чуть подальше. И вот если бы не было этих парней, не было их работы, то...
2: У нас бы было большое количество жертв.
1: Большое количество, да.
2: К сожалению, да. Единственное, когда дрон на оптоволокне, мы только можем определить его по звуку и передаем друг другу по рации, что вот там-то слышно дрон. И вот по этой цепочке, к примеру, кто-то успевает даже остановиться, переждать, спрятаться.
1: Как вы передвигаетесь по своему населенному пункту?
2: В прошлом году мы купили автомобильную рацию.

0: недавно, что люди по трое суток без света, они одну подстанцию, потом вторую. То есть они понимают, что сейчас выбьешь свет, допустим, вышку, люди без связи, без света, и для них это светлый коридор заходить. Но стараются, спасибо нашим электрикам, спасибо нашим бойцам, которые сопровождают их. Они чинят, несмотря на такие тяжелые условия. Автобусы у нас передвигаются с сопровождением. Вы, может, слышали, у нас было несколько случаев, когда дрон бил по автобусу, и там погибли люди. И был случай, когда вот боец один, Тор, если я не ошибаюсь, его позывной, он прикрыл с собой женщину.
1: Молодой парень.
0: Да. Знаете, когда возили ребенка в Купино в школу, это дорога смерти. Нам нужно проскочить туда и оттуда. А мы еще с ребенком, с помощью рации, потому что дистанционное обучение для маленького ребенка, который в начальной школе, если он сейчас не познает азы, дальше будет тяжело. Туда проехали нормально, оттуда едем. Буквально вот мы переждали пару минут в Добром, то, что там дрон. Они кричали: «Нежеголь, дрон». Ребята с Белгорода ехали на работу и не успели в Нежеголе выскочить. Дрон ударил в машину, и один погиб на месте. А на следующий день там погиб боец, тоже 33 года, молодой парень.
2: И на том же месте, где погиб рабочий. Ну, практически, можно сказать, на глазах. Мы спускались с горы и видим, машина дымится, и лежит человек возле машины уже в бессознательном состоянии.
0: У нас в машине три аптечки. То есть на каждого члена семьи аптечка, где жгуты, бинты и все такое. Вот. Иногда бывает, вот случается что-то, подлетаешь, помощь нужна. Ну, бывает, оказывает, а бывает уже помощь.
2: То поздно есть, пришло.
0: Да. Бывают такие ранения, когда несовместимо с жизнью.
1: А продолжим нашу беседу мы в следующем выпуске. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги из Ржевки Шебекинского района Марина и Роман. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Иван?
1: Ты, Зин, на грубость нарывайся, все, Зин, обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, Зин, все время тянет в магазин, а там друзья, ведь я ж, Зин, не пью один.
2: Прогноз погоды.
3: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: на позицию, ребята, в бой. Отправлялись даже не с вокзала. Полустанок мы с тобой в толпе. Помню этот запах полустанка, пахнущий, клянусь, одной тобой.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама.
8: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
11: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
12: Давайте вернемся в ваше детство.
13: Давайте.
12: Каким вы были?
13: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
12: Какие отношения с мамой у вас были?
13: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. Да. У нас тут еще, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги. Конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин, это все сделано было друг Светлана Александровна, это моя мама.
12: Вас воспитывала бабушка также?
13: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-реднуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
12: Как вы на СВО попали?
13: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня был первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел два ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области, я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родитель, один родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО – это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником. Есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый. Но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
12: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
13: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списал с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько в единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесвера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками.

0: эвакуацию на баге. Прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парню. Только после офицерского училища. А он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без опыта. Этот молодой офицер целый километр бежал по рации, просил об одном, чтобы только я не замолчал, разговаривал с ним. Вот он прибежал, заклеил мне вот эту дырку, где вот ранение легких у меня было. Замотал мне уже, я и сам-то неплохо перемотал ногу, зажгутовал. Но когда тебе оказывают помощь со стороны, это намного качественнее, чем ты сам это делаешь.
1: Ваша мама живет в вашем сердце.
0: Всегда,
1: и...
0: да, в голове, в сердце.
1: А что бы вы ей сказали сейчас?
0: Прости, мам. Я перед тобой виноват во многом, но я тебя люблю безумно. Твой бабис, Андрюшка. Все, больше я не знаю, что еще сказать, честное слово. Вот.
2: Истории вернувшихся домой.
3: По дороге домой. Из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

уноси готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым соверши святую весть. Ну, жик, жик, жик, оп, уноси готовенького. Жик, жик, жик, оп, кто на новенького, кто на новенького?

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Один день без войны поют, друг, соловьи, а мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи, и вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины, и полк ушедший навсегда в просторы неба.
0: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: ешь.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Напиток Кола 1,5 литра 109,90. Окорок копченый 300 граммов 169,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции 30 июля по 12 августа 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Грудь в орденах хотели.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Тихвин – старинный город Ленинградской области. Согласно летописям, в 1383 году на берегах реки Тихвинки явилась чудотворная икона Божьей Матери. Благодаря этому событию возникло поселение Пречистенский погост, а Тихвинская икона стала одной из охранительниц русского государства.
2: В XVI веке на территории погоста возвели Успенский собор, Тихвинский Богородицкий мужской и Веденский девичий монастыри. Они стали не только религиозными центрами, но и порубежными крепостями на русско-шведской границе.
1: Тихвинцы участвовали в войнах со шведами и турками. Во время Отечественной войны 1812 года в составе новгородского ополчения доблестно сражалась Тихвинская дружина. Во время Первой мировой – Тихвинский пехотный полк.
2: Город дважды оказывался захваченным врагами. В начале 17 века и в годы Великой Отечественной войны.
1: В сентябре 1941-го Тихвин стал прифронтовым. Его жители копали противотанковые рвы, строили доты и дзоты. Только за август было организовано 9 посадочных площадок для самолетов.
2: В первые дни войны в ряды Красной Армии, в народное ополчение и в истребительный батальон ушло большинство мужчин призывного возраста. В октябре 1941 года в Тихвине была сформирована сеть из 8 подпольных комсомольских групп. Создано 6 партизанских отрядов.
1: В Тихвинском районе располагалось 55 медицинских учреждений. В самом городе было 20 госпиталей. Горожане помогали в их обустройстве и уходе за ранеными. Дополнительно открылись многочисленные детские сады для вывезенных из Ленинграда детей.
2: Через город проходили ЖД-составы с продовольствием, а в тыл шли эшелоны с эвакуированными и ранеными. Днем и ночью тихвинские железнодорожники, несмотря на бомбежки, несли боевую вахту. Вместо разрушенных путей прокладывали запасные, на которых формировались поезда с боеприпасами и продовольствием для блокадного Ленинграда. Безостановочное движение эшелонов обеспечивалось даже тогда, когда линия фронта почти вплотную приблизилась к Тихвину.
1: 16 октября немецко-фашистские войска перешли в наступление. Вражеская ударная группировка встретила упорное сопротивление войск 4-й и 52-й армий. Но силы были неравны. В последних числах октября противник усилил натиск и 8 ноября захватил Тихвин.
2: Фашисты ликовали. Ленинград сам поднимет руки. Он падет рано или поздно. Никто не сумеет прорваться через созданные линии, заявил Гитлер, выступая в Мюнхене в день захвата города.
1: Во время оккупации в Тихвине действовало подполье, большую часть которого составляли дети и подростки. Из воспоминаний одного из них, Павла Светлова.
3: Однажды вышли на Советскую улицу, к кинотеатру, и вдруг остолбенели. Мы увидели впервые в жизни виселицу. Была повешена женщина, а на груди у нее надпись. Она помогала раненым красноармейцам.
2: Ее звали Елизавета Андреева, работница лесопильного завода, казненная за милосердие.
1: Но город не сдавался. Не сидели сложа руки наши войска. Несмотря на тяжелое положение под Москвой, советское командование перебросило на Тихвинское направление дополнительные силы. У упорными боями защитники города обескровили врага, не допустив его выхода на реку Свирь и к Ладожскому озеру. 12 ноября началось контрнаступление.
2: Ранним утром 9 декабря Тихин был освобожден. Цена победы была очень высокой. За время оборонительной и наступательной операции с сентября по декабрь 41 года потери наших войск убитыми, пропавшими без вести, ранеными составили почти 90 тысяч человек.
1: 7 войсковых частей и соединений Красной Армии за Тихвинскую операцию были удостоены Ордена Красного Знамени. В боях за город 9 человек получили звание Героя Советского Союза.
2: Несмотря на непродолжительную оккупацию, которая длилась месяц, Тихвин сильно пострадал. Были разрушены и сожжены более 60% зданий. Все больницы, школы, телефонные станции, магазины и бани, мебельная фабрика и другие промышленные предприятия. Разграблены музеи и церкви.
1: После освобождения началось восстановление города и района. Особое внимание уделялось лесозаготовительной промышленности, ремонту железной дороги, шоссейных путей, сельскому хозяйству.
2: С освобождением Тихвина путь доставки грузов в осажденный Ленинград сократился в 6 раз.

0: и Тихвинских улиц.
1: В 2016-м на привокзальной площади появился памятник невинно убиенным детям. Эта трагедия произошла 14 октября 1941 года. В тот день на путях стояли эшелон с ранеными красноармейцами, два эшелона с эвакуированными из Ленинграда детьми, составы с боеприпасами и цистернами с горючим.
0: В результате бомбежки загорелись емкости с горючим и сдетонировали вагоны с боеприпасами, превратив станцию в огненный ад. Из-за пламени к составам нельзя было подойти несколько часов. Тогда, спасая детей и раненых, отдали свои жизни все тихвинские пожарные. Точного числа погибших в тот день не знает никто.
1: Памятник представляет собой 4-метровую гранитную плиту. На лицевой стороне мозаичное панно с изображением на фоне горящего вокзала Тихвина скорбящей женщины и упавшего на раскуроченные рельсы плюшевого медвежонка, символа потерянных детских жизней.
0: На оборотной стороне памятника копия фото, на котором изображены малыши, отправляющиеся из Ленинграда на вокзал. Под фотографией стихотворение Анатолия Молчанова. «Они были уже далеко от блокады». Венчает композицию мозаичная тихвинская икона Божией Матери, покровительницы детей.
1: Есть на Тихвинском кладбище, старом, зеленом, место памяти павших героев сражений. Здесь в дни воинской славы склоняют знамена. Рвет минуту молчания салют оружейный. А в другой стороне, в скромной братской могиле, спят погибшие здесь ленинградские дети. И цветы говорят, что о них не забыли, что мы плачем о них даже в новом столетии. Помолчим возле них, стиснув зубы упрямо, перечтем вновь и вновь скорбный текст обелиска. И почудятся вдруг голоса. «Мама! Мама! Приезжай! Забери нас отсюда! Мы близко!»

0: указом президента России 4 ноября 2010 года за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Тихвину присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В нашей программе мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Наши гости – Марина и Роман из Ржевки Шебекинского района. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В прошлом выпуске супруги рассказали о том, как стали помогать бойцам, почему пришлось выехать в ПВР и как волонтеры вывозили людей из-под обстрелов. И мы продолжаем нашу беседу. Марина, расскажите о своем сыне.
2: Сын служит с 22-го года. Он пошел на срочную службу. Его забрали в июне. В январе поступил звонок. «Мам, я хочу остаться по контракту». Для меня был это шок. Ну, моя задача была поддержать ребенка. Я ни в коем случае не хотела вставлять палки в колеса, потому что я понимала, если я скажу «нет, сыночек, не надо», а вдруг он потом придет и скажет: «Мам, а вот я хотел быть военным, а ты мне не дала». Поэтому я его поддержала. Говорю: «Хорошо, это твое решение, ты взрослый, самостоятельный. Скажешь «хочу быть военным», значит, моя задача – ждать».
1: Изменился ли он за это время?
2: Да, у него уже семья, у него уже доченька, которой вот годик недавно был. С одной стороны, я переживаю, но мне немножко спокойней. Здесь более опасно, наверное, чем там.
1: Когда вы начали помогать, так же, как и у всех людей, окружающие, скорее всего, разделились на два лагеря, да? Одни говорили: «Зачем вам это нужно?», вторые пошли вместе с вами. Каких людей было больше в вашем окружении?
2: Мне все родные меня поддержали. То, чем я занимаюсь. Зачем ты рискуешь своей жизнью? Зачем тебе это надо? Можно жить спокойно, спать спокойно. А я не могу.
1: Они спят спокойно?
2: Я не могу сказать, спят они спокойно или нет, но они сидят в своих домах. Они
3: ну,
2: не
3: наверное,
2: в
3: наверное, к сожалению, спать спокойно, даже не относясь, будем говорить так, положительно к этому происходящему, они не спят спокойно. Но делают вид, что у них все
1: никогда
3: в порядке.
1: Не было у них желания присоединиться к вам, как-то помочь.
2: Некоторые меняют свое мнение. Много же слухов ходят о том, что вот, да они там получают, ребята, такую огромную зарплату, да у них там все хорошо. Я всегда говорю так: пойди в поле, возьми с собой деньги и купи там то, что тебе необходимо. Форма, поесть, обуться и так далее. Даже той воды. Где ты в поле это все возьмешь? У тебя будут деньги, но нет комфортных условий, как у тебя дома. Ты дома спишь на диване, пьешь горячий кофе, а там нет. Хорошо, если у ребят в окопах есть вода, не говоря уже о еде. Для них иногда глоток воды – это все. То есть у них нет тех условий, которые есть у нас. И каждое утро мы в группе пишем «Доброе утро». Мы желаем солдатам силы духа, крепости, крепких ангелов-хранителей, выдержки. И благодарим за то, что мы утром проснулись в своих домах. И в конце подписываем «С Богом в новый день».
1: Ночью было очень громко.
2: Да, очень большое количество дронов, особенно на оптоволокне. К сожалению, бьют грузовые машины, фуры, газели. И я думаю, им без разницы, кто там, гражданский, старик.

0: И большинство, несмотря на вот этот масштаб дронов, которые летят, их же очень много сбивают и возле границы, и чуть-чуть подальше. И вот если бы не было этих парней, не было их работы, то...
1: У нас бы было большое количество
0: жертв. Большое количество, да.
1: К сожалению, да. Единственное, когда дрон на оптоволокне, мы только можем определить его по звуку и передаем друг другу по рации, что вот там-то слышно дрон. И вот по этой цепочке, к примеру, кто-то успевает даже остановиться, переждать, спрятаться.
0: Как вы передвигаетесь по своему населенному пункту?
1: В прошлом году мы купили автомобильную рацию, потому что у нее радиодействие намного больше, чем у маленькой рации. И прежде чем выехать, всегда делаем запрос. Например, от одной точки до второй, как небо. Подскажите, пожалуйста, смотрим по чатам. Если связь недоступна с чата, ну, бывает такое часто, что нет интернета. И рация – это единственное средство, по которому мы можем узнавать друг у друга, чистое небо или нет.
0: Ловит ли радио Белогорье и радио Z?
1: Да.
2: Большую часть города, можно сказать, ловит.
1: У нас, к сожалению, разбиты несколько вышек, и они продолжают это делать. Бьют, конечно, и по подстанциям. У нас было вот такое вот недавно, что люди по трое суток без света. Они одну подстанцию, потом вторую. То есть они понимают, что сейчас выбьешь свет, допустим, вышку, люди без связи, без света, и для них это светлый коридор заходить. Но стараются, спасибо нашим электрикам, спасибо нашим бойцам, которые сопровождают их. Они чинят, несмотря на такие тяжелые условия. Автобусы у нас передвигаются с сопровождением. Вы, может, слышали, у нас было несколько случаев, когда дрон бил по автобусу, и там погибли люди. И был случай, когда вот боец один, Тор, если я не ошибаюсь, его позывной, он прикрыл с собой женщину.
0: Молодой парень.
1: Да. Знаете, когда возили ребенка в Купино в школу, это дорога смерти. Нам нужно проскочить туда и оттуда. А мы еще с ребенком, с помощью рации, потому что дистанционное обучение для маленького ребенка, который в начальной школе, если он сейчас не познает азы, дальше будет тяжело. Туда проехали нормально, туда едем. Буквально вот мы переждали пару минут в добром, то, что там дрон. Они кричали: «Нежеголь, дрон». Ребята с Белгорода ехали на работу и не успели в Нежеголе выскочить. Дрон ударил машину, и один погиб на месте. А на следующий день там погиб боец, тоже 33 года, молодой парень.
2: И на том же месте, где погиб рабочий. Ну, практически, можно сказать, на глазах. Мы спускались с горы и видим, машина дымится, и лежит человек возле машины уже в бессознательном состоянии.
1: У нас в машине три аптечки. То есть на каждого члена семьи аптечка, где жгуты, бинты и все такое. Вот. Иногда бывает, вот случается что-то, подлетаешь, помощь нужна. Ну, бывает, оказывает, а бывает уже помощь.
2: То поздно есть, пришло.
1: Да. Бывают такие ранения, когда несовместимо с жизнью.
3: А продолжим нашу беседу мы в следующем выпуске. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях супруги из Ржевки Шебекинского района Марина и Роман. Оба занимаются волонтерской деятельностью. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

я осень. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе, на износ. Я Ми-8.

я вернулся. А в салоне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся,

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Андрей Герасименко, 39 лет. Родился в селе Маломихайловка Шебекинского района. Был ранен в боях за Бахмут. Через месяц после окончания контракта с ЧВК вернулся на фронт. Как говорит наш герой, я поехал не за благами, а чтобы наши дети могли спокойно гулять. Получил тяжелое ранение.
9: Давайте вернемся в ваше детство.
10: Давайте.
9: Каким вы были?
10: Хулиганом, самым таким. Оторви и выкини. Из дома убегал, из школы симулял. Что только не было в моем детстве. Можно снимать прямо не один фильм за каждый день. Ну, а с другой стороны, первый помощник мамы в плане уборки. Там младший брат у меня был на 9 лет младше. Он сейчас нет его, ну, о грустном не будем. С детства не особо у меня получалось общаться с сверстниками. Испытывал одиночество, нужен был друг. И мама мне подарила брата.
9: Какие отношения с мамой у вас были?
10: Мама у меня была самый главный человек в моей жизни. Мамы нету с 2011 года, но она всегда со мной. И на СВО я прямо это чувствовал, что меня сильный ангел-хранитель подрегает. Мне прям командир говорил, тебя, говорит, Корчук Бог не то, что, говорит, на руках носит, он тебя за пазухой прячет. И мама для меня это самый авторитетный человек. Мнение для меня ее всегда было важно. Я всегда хотел быть похожим на нее. Она у меня много чего добилась в жизни. Не для себя, а вот прабабушка у меня ветеран Великой Отечественной. И когда только начали работать госпрограммы, когда пришел Владимир Владимирович по поводу там улучшения жилья для ветеранов и так далее. У нас тут еще это, так скажем, плохо работало. Мама добивалась телефон, водопровод, дороги конкретно для села Маломихайловки, улицы Сахалин. Это все сделано было Друц Светлана Александровна. Это моя мама.
9: Вас воспитывала бабушка также?
10: Прабабушка, да. Настолько я ее люблю, что это у меня вот мама, мамулечка, это у меня мама, которая родила. А бабуля-ребнуля, мамуля, это вот прабабушка, потому что она мне в школу водила с этого села там буквально 7-8 километров в одну сторону, туда-обратно каждый день с песнями, все весело у нас было.
9: Как вы на СВО попали?
10: Вообще, изначально попал я с Вагнером. В 2022 году, 10 октября, у меня был первое участие мое в штурме. Это мы с полей пытались пробиться, только подходили к промзоне Бахмута. Также я был в самом Бахмуте. Ну, то есть мы зашли в промзону, там я имел 2 ранения. Участвовал в штурме здания администрации Бахмута самого. После выхода с компании, то есть закончился контракт у меня полгода, я приехал домой, это 2023 год, апрель месяц, и в мае я уже поехал обратно, поскольку тут... Я сам коренной житель Белгородской области. Я люблю нашу землю, нашу природу, наших людей. И дело в том, что когда я приехал домой, там, где я был, более-менее навели порядок в том плане, что Бахмут мы отбили, а дома как летели мины, так и летели. Я поехал обратно, чтобы эти мины не летели, хоть какое-то посильное участие принять, чтобы это изменить, поскольку сыну моему на сегодняшний день 14 лет, и он не может спокойно гулять, как гулял я в свое время на улице и так далее. И для меня это была основная задача. То есть я пошел на СВО не за какими-то благами, а чтобы наши дети свободно гуляли, жили нормальной жизнью, чтобы семья была мама, папа, а не родитель один, родитель номер два. Для меня это свято. На самом деле СВО — это не просто война. Это очень жуткое и страшное мероприятие. Очень опасное, но, тем не менее, работа. То есть ее можно работать, если ты в хорошем контакте с напарником. Есть взаимопонимание, есть навык, как что делать в той или иной ситуации. Там везде алгоритм один базовый. Но то, как ты будешь его применять, зависит только от тебя лично. Все зависит от того, зачем ты туда пришел. Если пришел туда человек за благами какими-то или выгодой, чаще всего их уже нет. Если пришел ты с мыслью о том, что ты бьешься за родину, за семью, за землю свою, за народ свой, да, я не скажу, что я прямо такой же пришел, как и был, да, то есть нет ноги и так далее, но, тем не менее, мало того, что живой, так еще и мировоззрение в плане понимания, что такое хорошо, что такое плохо, что такое отечество, конкретно засело у меня и окрепло. То есть в полноте знаю, что это такое, как объяснить.
9: Вот. Скажите, как ногу потеряли?
10: Помогал в эвакуации. Боец был ростом высокий, он списался с носилок, и у него было ранение живота. Все, начали эвакуацию из Торецка, хотя Торецк, по сути, наш. Но там две шахты до сих пор очень под вопросом. А одна из них на тот момент, это 2025 год, то была как раз-таки еще врага. На этой шахте производили FPV-дроны и монокоптеры Баба-Яга. В общем, их вылетело столько, что я столько единственный раз в таком количестве их видел. Реально, как облако комаров. Штук 40 их точно там было. Это только FPV. 5 Баба-Яг сопровождало. Это как раз было полное окружение Часовьяра. И это уже вторая попытка ихняя с помощью FPV-дронов и Баба-Яг, короче, выскочить с окружения. На тот момент там, кстати, украинцев оставалось 15 человек. Все остальные были Бундесфера, спецназ, немцы. Там грузины, там много кого было в Часовьяре, но вот костяк оставался немецкого спецназа. Точка перегрузки бойца на технику происходила на холме. Пришли вовремя, все как положено, но у нас вылетели эти FPV-шки. Меня прям на ходу вместе с носилками сбило. Боец, который был с правой стороны от меня, он 200. Боец, который за мной, у него ранение шеи, руки. У меня уже не было ноги, я еще не понимаю. Я как медик ему хотел оказать помощь, подрываюсь и падаю. Не пойму, почему упал. Смотрю, а у меня за место ноги вообще, то есть настолько белое внутри сустава, как будто ты выходишь с темного подъезда на свежий морозный снег, как только он выпал. Яркий-яркий, аж когда слепит. Вот поймал ступор. В этот момент, пока я был в ступоре, который боец был ранен в шею, руку, его еще одна птичка добивает, которого я сопровождал, у него перелом голеностопа. У него ступня висит, открытый перелом. Нас когда погрузили на эвакуацию на баги, прилетела Баба-Яга, скинула ТМ-ку сверху. И вот живых остался я и вот этот боец, который изначально 300-й. Вместе с ним мы переползли. Кто кого тянул, я не помню. Но переползли куда-то в кусты. Каким-то чудом боженька нас все-таки укрыл. Прибежал мой командир. Командир у меня 23 года, парень. Только после офицерского училища. А он на передке, на боевых позициях. Только второй месяц. Относительно вообще без

0: плачу, если сказать честное слово. Вот.
1: Истории вернувшихся домой.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
3: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
2: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
4: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.

Есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: веток наломал немало дров. Наломал немало дров.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: осталось выбора у нас. Придется вновь сражаться и биться с тьмой в который раз, чтобы в аду не оказаться.
1: Радио Z.

Смеются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Да-да-да.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

не надо жалеть. У военных другие замашки. Человек выживает не хлебом, а страхом одним. Мне всю жизнь будут сниться туманы, мосты, Чебурашка и пропитанный кровью горящей воду, как Сахим.

0: тобой за росинки на траве, ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибали

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Перрон вокзальный. Звучит гармошка. Смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку. Ведь мы сегодня уезжаем на войну.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 9 августа, в нашем регионе малооблачно, без осадков. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 20 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Песни нашей победы.
1: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде.

0: стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Радио Z.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

цветочек ситцевый, слезки спрячь свои. Вот проснешься рано, но я уж рядом, листопад награда за мои бои.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бою тих прошла твоя война. Будешь ли питать ты к ней презрение? Ведь в сердце не сотрутся никогда. Призрачного прошлого

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: только то, что кажется.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

В такт открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.